сижу, опять в тюрьме. Не светит больше солнца мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, мы закричали, бля, ура! Свобода, бля, свобода!

целком. Баш палам, бля, баш палам, бля, баш палам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит: твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары.

0: Давай! Так, как горкнет Гришка Отрепьев! А тебе!
1: Чего черт? Что ты брешешь? Армянин объелся!
0: За правду, братцы!

девочку случайно заглянул. Ох, что увидел я, боярин, бледный, холодным потом обливаясь, дрожа всем телом, несчастно бормоча какие-то

0: шептал. Фу, фу, чур дитя. Тише, царь, царь.
1: Господи. Чур дитя. Чур, чур. Кто говорит убийца? Убийцы нет. Жив, жив, малютка. А что из кого за?

еще. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите, простите.

0: Скажите, как найти мне светлейшего?
1: Я сам к нему балкон
2: свой. Товарищ детки.
0: Балконской. Очень рад познакомиться. Подполковник Денисов, более известный под именем Ваським.
1: Вы к светлейшему по делу?
0: Я со

0: Ами. Я приехал. Так, знаете, я хотел видеть сражение.
1: Война должна быть перенесена в пространство.
2: О да.
1: О да.
0: Вот послушай-ка немецких генералов.
2: Только в том, чтобы ослабить врага, то, конечно, нельзя принимать во внимание потерю частных лиц.
1: О да!
2: О да!
1: Перенесть в пространство!

0: ступайте.
1: Опять смотрит на дьявольский огонь.
0: Храбрей, храбрей, мальчик, таково ремесло солдата. Калинкур, перче! Калинкур, перче!

0: стороне с невыгодной позиции. Или отойти за Москву. Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение.
1: Приняв сражение пред Москвою, невозможно уклониться от поражения.

0: все призрели.
1: Князь Андрей!
0: А вы, батюшка мой, что же вы в Москве останетесь?
1: В Москве? Да, в Москве. Прощайте. Прощайте.